0: Живи. Живи.
1: Раз проснулся, уже хорошо и не ной. Вот так мы открываем новый музыкальный час на волне радиостанции УК. Это Музлукс. В самом начале этого часа в 7 часов и 3 минуты пришло время сказать всем доброе утро. Меня зовут Елена Левитан. Я ближайшие 3 часа здесь в студии для того, чтобы вас сопровождать в новый день, 4 июня. Четвертый день лета, календарного лета, в четверг. Вот, для того, чтобы, да, вместе с вами войти этот день, конечно же, отбросить все дурные мысли и наслаждаться еще одним шансом прожить эту жизнь ярко, весело и, как полагается, летом. Ну, знаете что, да, нужно быть внимательными, да, нужно обращать на все, что происходит вокруг нас. Пока вы, может быть, находитесь еще на территории своего комфортного, уютного дома, сообщаю, что за окном прохладно, да, ветер ощутим, но вот первое, что вот, ну, может быть, срабатывает позитив и радость от того, что я шла на любимую работу. Да, вышло прям ветер-то, хо, такой своей свежестью и прохладой. А я понимаю, что сегодняшний ветер, каким бы он ни был прохладным, он отличается от сентябрьского, тем более от ноябрьского, и уж не говоря про февральский и декабрьский. Да, плюс 14 пока еще. Но будет-то плюс 24, нам обещают синоптики. А если они обещают, то значит так оно и будет. Да, плюс 14, ветер северо-западный. Может быть, поэтому он такой слишком освежающий, 6 метров в секунду. Поэтому и ощутим. Вроде как осадков не ожидается. Но если там какие-то две капельки где-то кому-то на лобовое стекло капнут, то подумайте, что это с омывателя стекол соседней машины. И не обращайте на это внимания. Вот, в принципе, и все, что можно сказать о погоде на сегодня, 4 июня. Я настолько счастлива быть здесь, услышаться со всеми, кто настроен на волну нашей радиостанции, отдежурить свои 3 часа сегодня и посвятить это утро чему-то, ну, скажем, понятному, простому и хорошему. И, а может быть, полезному. Да, конечно, полезному, потому что речь сегодня пойдет в четверг. Сегодня же четверг. По каким-то... Ну, конечно, обоснованным обстоятельствам долгое время четверг считался рыбным. И это, между прочим, правильно, потому что один раз в неделю нужно есть что-то рыбное, даже если вы не рыбаки, даже если вы не любите рыбу. Найдите какую-нибудь, которая вам все-таки приглянется. Или приготовьте ее так, чтобы вы не понимали, что это рыба. Но, тем не менее, я подумала, что, да, 20 января отмечается Всемирный день сыра. А я подумала, а почему бы не устроить сырный четверг? Сырный! Ну, потому что с утра. С чего начинается утро? Ну, конечно же, с бутерброда. Сыр является, скажем, такой неотъемлемой составляющей этого утреннего угощения. Так вот, если вдруг сегодня у меня не будет хватать информации, которую я буду собирать со всего света, интернета, достойной вашего внимания, вот про сыр буду вам глаголить что-нибудь интересное. А вы пока ставьте чай. Ну да, вот уже все сказано. Да, просыпаемся, дышим, живем, все хорошо, ставим чайник, проводим утренние процедуры. И, конечно же, ждем народно-погодные приметы и звездные подсказки на день сегодняшний, которые в обязательной программе этого первого часа моего дежурства. Всем хочу пожелать улыбки сразу на лицо, да, примерить какую-нибудь, может быть, особенную. Для этого нужно что сказать, глядя на себя в зеркало? Сыр! И пусть действительно эта улыбка сохранится в течение всего дня. Легкого пробуждения, потягушек, зарядки, ну и, конечно же, настроения. Давайте создадим его вместе. Добавлю немного такой, ну скажем, позитивной музычки. Да. Потому что с утра как-то какие-то повторять слова, вспоминать тексты сложно. А вот пам-пам-парам оно как-то легко всегда укладывается в голове. Поэтому подпевайте вместе Джоэл Кори и МНЭК в нашей музыкальной программе прямо сейчас для вас. Доброе утро.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

презентации «Мистер Президент» и, конечно же, нетленный хит «Коко Джамбо». Я не знаю, с чем у вас эта песня ассоциируется, о каких моментах жизни она напоминает, но вот лично для меня эта песня, знаете, такая отправная точка моей радиожизни, моей радиокарьеры. На заре творчества именно эту песню у нас заказывали наши радиослушатели, ну, миллионы раз. Мы ее любили, потом очень любили, потом ненавидели, но, во всяком случае, вот так она в памяти и сохранилась, что, по сути, вот с нее все и начиналось. И это хорошо, когда есть такие какие-то флажки или столбики, которые фиксируют какие-то моменты в жизни. И музыка, да, конечно, надо сопровождать по жизни, поэтому без нее никак и никуда. 7 часов и 21 минута, сообщаю для тех, кто, может быть, сейчас занят какими-то делами и при этом не имеет возможности заглянуть в свой телефон или часы, собираясь на работу или куда-то выходить. Благо дело, что вроде как школьные занятия закончились, да? Теперь какие-то другие заботы, связанные со школой, учебой. Но это уже другая совершенно история. Да, повеселели лица взрослых людей, родителей, школьников, потому что, конечно, основной груз учебного года позади, с чем я вас всех и поздравляю. Так, на очереди погодно-народные приметы. Но прежде, вот знаете, как такую параллель проведу. Вот задумывались, насколько сыр, о котором сегодня я так изредка буду говорить, вот уникальный продукт, не в плане полезности или еще чего-то. Вот он обладает какой-то способностью делать любое блюдо лучше ровно в 10 раз. И причем вот в моем окружении, ну вот кого не спроси, да, если есть сыр, это классно. Ну, давайте представим, макароны без сыра, ну что это? Но это грустная еда студента в конце месяца. А макароны с сыром – это уже изысканная паста. Обычная пресная лепешка. Ну, скучно. А лепешка с сыром – это уже божественная хачапури. Вот, друзья мои, если чувствуете, что сейчас как-то пресненько что-то где-то, ну, найдите кусочек сыра. Или что-нибудь такое необычное, что создаст и придаст вашему существованию и этому утру какой-то вкус приятный. Вот поэтому простой прогноз погоды. Годы. Это, ну, цифры и как-то вот, да, обычное. А вот когда уже есть народно-погодные приметы, вот это уже какая-то приправка, согласитесь, и практически сырная, потому что сейчас будет тягуче, буду растягивать все эти три приметы, которые есть и выходят на сегодняшний день, 4 июня. Так, значит, смотрите. Если сегодня пойдет дождь, то лето будет грибным и урожайным. Росу я не наблюдала. Роса сегодня предвещает хороший урожай огурцов и тыквенных культур. Туман на рассвете говорит о том, что последующие 2 недели будут дождливыми. Ну, кто видел сегодня туман? Вышел месяц из тумана, вынул что-то из кармана. Так, что еще? Если сегодня тепло и ясно, то лето будет засушливым, что не очень благоприятно для урожая зерновых. Ну, конечно, мы все переживаем за это. Гроза сегодня предвещала бы, я надеюсь, богатый урожай и зерна, но скудные ягоды фруктов. Так, что еще? Ну и сильный ветер сегодня сулит затяжное ненастье и возможное летнее похолодание. Так, лягушки по-прежнему квакают к дождю. Ветреная погода обещает нам ветер на 14 октября. Вот это можно галочкой отметить. Проверим. 14 октября. Будет ветер или нет в октябре? Конечно, будет. Даже если сегодня... А сегодня ветреная погода. Да. И ветер севера тучи должен разогнать. Так что будем рассчитывать на то, что все-таки дождика сегодня не будет. К которому мы уже тоже потихоньку начинаем привыкать. И вроде вот там тоже на картинках стоят капли на ближайшие дни. Поэтому я не могу выбраться на дачу, даже покосить траву. А может быть, потому что я не хочу этого делать. Второе, естественно, наверное, гораздо точнее. Ну, вот как-то так, друзья мои. Такие погодно-народные приметы. Всем, кто с нами, всем, кто здесь, доброго утречка, хорошего. Есть еще одна примета. Если вы слышите «ты ветер, я вода», то это значит «Олег Майами» в нашей музыкальной программе.

0: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Оскара не надо, нам радио давай. Так, что там у нас? 7 часов и 33 минуты, «Калибри» и «Мавик» напомнили про Федерико Феллини. Ну, а я, наверное, как Елена Глоб или кто там, Нострадамус, я не помню всех астрологов. Ну, во всяком случае, время звездных подсказок на день сегодняшний, 4 июня. Речь пойдет о том, что звезды сегодня советуют, как гороскоп для каждого знака зодиака сложился на сегодня. И вот что они нам сегодня прислали. Звезды нам сегодня прислали. Следующее. Овны. Вас попробуют сбить с толку намеренно запутанной инструкцией, но ваша способность читать между строк выведет на чистую воду махинатора. Рабочий процесс застопорится на полчаса из-за чужой лени. Используйте эту паузу для приведения в порядок личной переписки. К вам обратится с деликатной просьбой человек, которого вы считали недругом, и согласие обернется неожиданной выгодой. В середине дня позвонит забытый знакомый с предложением, от которого трудно отказаться. Страшно даже подумать, что это за предложение будет. Вечером лучше воздержаться от громких заявлений в соцсетях. Они могут быть превратно истолкованы. Но вот откуда они все знают? Даже про соцсети. Тельцы. В центре внимания окажется ваша ошибка, но умение красиво признать промах превратит ее в фурор. Сегодня каждое ваше слово будет ловиться на лету, поэтому следите за чистотой речи. Авантюра с продажей или покупкой чего-то крупного через интернет может сорваться из-за подозрительной настойчивости второй стороны. Встреча, назначенная на раннее утро, задаст тон всему дню и принесет надежду на повышение. Воздержитесь от критики руководства в курилке или столовой. Стены действительно имеют уши. Близнецы. Порядок, наведенный накануне, будет тут же разрушен внешним вмешательством, и это станет тестом на стрессоустойчивость. Цифры сойдутся с точностью до копейки, подтвердив, что ваша методичность не подвела. Сегодняшний день идеален для профилактического ремонта. Устраните мелкую неполадку до того, как она станет катастрофой. В разговоре с чужим человеком промелькнет решение проблемы, мучившей вас неделями. Не вздумайте браться за переделку чужой халтуры без дополнительной платы или письменной благодарности. Раки. Реальность подкинет вам знак, похожий на сюжет из сна. Не ищите в нем мистики, просто сделайте выводы. Вам предстоит свидание с чиновником или строгим администратором, и ваше обаяние здесь будет весомее аргументов. Случайно купленная мелочь окажется очень ценной безделицей, поднимающей настроение. Сегодня не стоит доверять обещаниям, данным под воздействием момента после обеда. К вечеру вас накроет волна вдохновения. Закройтесь в комнате и творите, не отвлекайтесь на звонки. Львы. Рутинное дело, начатое без энтузиазма, неожиданно откроет доступ к закрытой ранее информации. Сегодняшние траты лучше совершать наличными или с четким пониманием баланса, иначе вечером ждет неприятный сюрприз. В очереди или приемной вы получите ценную подсказку от совершенно незнакомого человека. Не соглашайтесь подписывать документы, не прочитав примечания, напечатанные петитом. К концу дня силы иссякнут и восстановят их только плотный ужин без гаджетов за столом. Девы. Изобретательность понадобится там, где все остальные разведут руками, и вы блестяще справитесь. Внезапное замыкание в электросети или поломка роутера заставят вас провести вечер без интернета, и это будет подарком. Сегодня вам подкинут слух, который окажется чистой правдой, но распространять его не стоит. Носите с собой зарядное устройство, связь будет решать все. Прекрасный момент для избавления от цифрового хлама в телефоне или компьютере. Весы. Приключение само постучится в дверь, притворившись проблемой с транспортом или отменой рейса. Учебный материал, который вы считали скучным, вдруг сложится в стройную и полезную систему. Вас попросят провести экскурсию или рассказать о путешествии, и это принесет неожиданный доход или подарок. Будьте осторожнее с электроприборами и проводами, особенно в первой половине дня. Смешная оговорка в разговоре снимет напряжение в сложных переговорах. Скорпионы. Выбор между двумя равнопривлекательными вариантами так и не будет сделан, пока вы не подбодрите, не подбросите монетку или не поймете, какого исхода ждали в душе. Чья-то небрежность в одежде или стиле речи выдаст вам тайну этого человека. Запутанная финансовая ситуация прояснится после того, как вы нарисуете простую таблицу на бумаге. Сегодня велик риск потерять вещь, взятую на время у друга, поэтому отнесите ее сразу. Вторая половина дня располагает к творчеству. Шейте, пишите, чертите. Результат превзойдет ожидания.
Стрельцы, вы словно нащупаете болевую точку в общем деле, которую все обходили стороной, и это принесет вам авторитет. Звонок от родственника заставит бросить дела и заняться домашней логистикой. Опасайтесь сквозняков и промоченных ног. Сегодняшнее легкомыслие в одежде грозит затяжным недомоганием. Вам доверят ключи от кабинета или квартиры, и это проявление доверия окажется очень своевременным. Пришедшее на почту уведомление заставит проверить сроки действия важного документа. Козероги, информационный шторм попытается смыть ваши планы, но вы успеете схватиться за две главные мысли и удержаться на плаву. Кто-то из коллег подбросит вам горящую задачу, которая на деле является его собственной головной болью. Находка старой фотографии или файла на компьютере наведет на мысль о восстановлении давней полезной связи. Сегодня идеально удаются короткие поездки на общественном транспорте. Именно там вы обдумаете то, на что не хватало времени. Вечером откажитесь от шумной компании в пользу тихого чтения. Мозг потребует перезагрузки. Водолеи. Скрытое напряжение в коллективе достигнет пика, и вы окажетесь единственным, кто сохранит ледяное спокойствие. Сегодня крайне нежелательно одалживать крупные суммы или подписывать поручительства. Вам попадется на глаза чужая переписка, и вы узнаете то, что не предназначалось для ваших глаз. Забудьте это. Ваш недавний недоброжелатель попытается навести мосты. Будьте вежливы, но не откровенничайте. Сильный всплеск адреналина во второй половине дня лучше гасить не кофе, а короткой прогулкой быстрым шагом. И, наконец, рыбы. Тяжелая задача, взваленная на плечи еще с утра, к вечеру обернется повышением вашего статуса в глазах начальства. Вам понадобится старый контакт, и человек сам выйдет на связь, словно почувствовав ваш запрос. Сегодня противопоказано пренебрегать обеденным перерывом. Голод лишит вас преимущества в интеллектуальном споре. Документ, найденный в куче макулатуры, сэкономит круглую сумму или избавит от судебной волокиты. Вечер посвятите ревизии домашней аптечки или запасов. Пригодится. Ну вот как-то так, друзья мои. Возможно, с утра-то, наверное, и возможно все это как-то так усвоить и переварить. В обед бы я даже не смогла, мне кажется, это прочесть. Но факт остается фактом. Вы понимаете, да? За вами следят звезды. Они каждый день делают что-то, чтобы сделать нашу жизнь ярче, а по ночам еще и романтичнее. У меня есть уже музыкальная заявка от нашего слушателя Михаила. Я с огромной радостью включаю в нашу программу песню группы «Пикник» «Там, на самом краю земли».

Марк Тишман знает лучше всех, что я лучше всех. Это он был в нашей музыкальной программе в 7 часов и 51 минуту. Не могу не поделиться историей, которая, по-моему, даже была использована, ну, я не знаю, насколько она давняя или свежая, но подобный момент, фрагмент в каком-то романтическом фильме был использован однозначно. Живет моя отрада. Живет на этой планете девушка, и у нее есть чудесный пес по кличке Майло. Она его обожает. Просто обожает, естественно, иначе бы он не жил с ней. Но у нее есть подруга Лорен. Лорен, которая тоже обожает этого пса. И иногда, значит, Лорен, она не имеет возможности держать питомца. И поэтому она несколько раз там какое-то время берет с разрешения хозяйки Майло для прогулки. То есть, ну, выгуливает. Ну, собственно говоря, и подруге помогает, и сама удовольствие получает. И тут, знаете ли, 30-летняя одинокая Лорен заметила, что во время таких прогулок на нее обращают внимание мужчины-собачники. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Дама сделала, как вы понимаете, выводы и стала постоянно выпрашивать у приятельницы Майло, чтобы знакомиться с мужчинами. Ах, этот вот женский ум. Все бы ничего. Но Лорен вывешивает в соцсетях еще и фото Майло, называя себя его любящей мамой. Надо же как-то усилить свое влияние. А некоторое время назад она даже в разговорах начала называть пса своим. Ну вот это, конечно, меня бы это не то что возмутило. Я бы порвала как тузик-грелку эту самую Лорен. Ну, в общем, терпение героини тоже кончилось. Она заявила подруге, что не желает, чтобы любимец был реквизитом для чужой личной жизни. Лорен, лишившаяся Майло, очень, конечно, расстроена. Ну, нет возможности. Ну, найди, в конце концов, какую-то. Но знаете что? Пользователи соцсетей поддержали именно героиню. Вот приятельница должна понять, что существуют границы, переступать через которые не стоит. Мы еще те ревнивицы. Даже когда моя приятельница, вот, у которой потрясающее тоже есть домашнее животное, приходишь с ним, играешь, я прям чувствую, что там ревность такая. А как это? А как это? А он к тебе идет? А он, ага, а он вот потерся, а вот он обошел. Ну, знаете, это вот да, это такое. То есть чувство собственности у нас никто еще не отнимал и нас его не лишал. Да, и иногда оно превалирует над всеми остальными чувствами и разумом. Но суть остается, то есть факт остается фактом, суть по сути. Видите, дамочка какая изобретательная. Вышла, погуляла, поняла, что глазоньки-то в ее сторону стреляют, и нате вам. Так что, ну, и кто, кому нужно, пользуйтесь, пользуйтесь. Абсолютно такой лайфхак для знакомств. А что? Все в этой жизни может быть. Всем еще, кто с нами, желаю приятного, хорошего продолжения утра. Я так понимаю, что все уже в пути. Вот мои коллеги начинают слетаться, как пчелы в улей. Вот, не скажу по-другому. Все веселые, бодрые, свежие, порозовевшими щечками. Ну, я так понимаю, что день будет плодотворным, как я надеюсь, да. Далее у нас, что у нас в музыкальной программе? У нас «Метабой». Не знаю, что там еще уместится, но, тем не менее, я еще жду заявку от Михаила. Да. Ага, вот есть песенка, но сейчас попытаюсь ее найти. Причем это будет уже не для Михаила, а для Виктора, я так понимаю. Для сынули, который тоже сейчас с папой находится в машине и тоже куда-то движется. Да, что поделать. Школа заканчивается, а детсады нет. Они продолжают работать, что очень печалит, мне кажется, воспитанников детских садов. Но другое дело, а кому легко? С утра не всем легко. Хотя должно быть, если вы слушаете радио «Окей». Okay.

Это для большого человека, который с утра пораньше, смело, без всяких каприз, едет к зубному врачу. Хочется его поддержать. Хочется, чтобы все прошло легко и безболезненно. Ну и, конечно же, чтобы улыбка была еще краше после посещения доктора. Ловите ваших фиксиков.

0: Оралда сағат 8.
1: В Уральске 8 часов.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

налегке мы с вами пробежались по джунглям вместе с Элек, Chain Smokers в нашей музыкальной программе. 8.06 в стране, 4 июня на календаре. Еще раз приветствую всех наших радиослушателей на 106 FM+. Плюс 15 уже за окном. Ветер чуть-чуть усилился и стал просто северным. Кстати, он северным сегодня сохранится в течение дня. А вот температура должна повыситься до плюс 24 градусов. Слегка облачно, но солнечные лучи пробиваются сквозь толщу облаков и освещает сегодняшний день, с чем я вас, друзья мои, поздравляю. Очень надеюсь, что никаких сегодня капелек дождя не будет. Должна же быть какая-то легкая передышка от этого чудесного явления природы, которое, я думаю, всем нам нравится. Как не нравится. А другое дело, мы можем, конечно, повлиять, но это чревато. Любое человеческое вмешательство в законы природы, мне кажется, не делает добро. Почему сказала добро? Потому что у меня следом идет песня от Ярослава Леонова «Твори добро». Ну, там понятно про что. Такая легкая напоминалочка на каждый день каждому живущему на этой планете. Да, день прожить и не совершить чего-то доброго, это считать, что зря. Поэтому вот и я начну творить добро. Если кто-то думал, что я забыла данное в прошлую пятницу, по-моему, обещание, проведенный легкий такой, это не опрос, это были ставки на победу ПСЖ или Арсенала в финале Лиги Чемпионов. Я все помню. Я болела и за Сергея, и за Максата. И надо вам сказать, конечно, все это получилось прикольно, продолжительно, с этим дополнительным временем. А кто-то помнит, наверное, когда в дополнительное время играли до первого гола. И такое было. А тут нет. Попинали, погоняли, слава богу, не лысого. И тем не менее, опять же, результаты не добились. И все потом легло на плечи бедных вратарей. Ну что ж, ПСЖ вырвал победу. Пенальти и серии пенальти. Ладно. Не будем ничего говорить. Поздравим их. Арсенал тоже молодцы. Честно, забили свой на 6-й минуте гол. И, надо сказать, красиво это сделали. Какая у них защита, друзья мои. Вы видели? Они же просто стеной, вот как камнем голуби падают, стеной стояли возле своих ворот, защищали своего голкипера. И это, конечно, заслуживает похвалы. Да, футбол – это да, это что-то нечто. Даже если вы его не любите, даже если вы не смотрите. Один раз, я думаю, стоит сходить на стадион, и вы поймете, что это совершенно что-то невероятное. Увлекающее, затягивающее, накрывающее волной, и потом уже остающееся в вашем сердце навсегда. Так вот, по итогам наших ставок победил Максат, который просто так назвал ПСЖ. А вот, между прочим, Сергей написал, что он поставил на Арсенал. Поэтому, конечно, жаль. Но что делать? Игра есть игра. Что наша жизнь? Игра. Поэтому продолжаем. У нас в этой части тоже есть игра. Кири-мири. У нас сегодня будет замечательная песня. Я надеюсь, что в нашей игре все честно, все открыто, все прозрачно. И победители у нас молодцы. Кто хочет, тот побеждает. Кто не хочет, тот слушает и завидует. В данный момент я уже объявила эту песню, поэтому давайте послушаем такую напоминалочку о том, что да, мы люди, мы человеки, и об этом не стоит забывать. И творить добро тоже следует.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ольга, Ольга Серябкина снова в наушниках. Ну, а свою любовь передаю не через спутники, а через радиоволну 106 FM. 8:21 в стране. Еще раз приветствую наших слушателей, дорогих, любимых, неповторимых, позитивных, я надеюсь, в данный момент улыбающихся. Честно вам сказать, а что я улыбаюсь? Вот я-то чего улыбаюсь? У меня грусть, тоска, боль в сердце, разочарование настигло меня, понимаете? Я расстроена, конечно, потому что, ну, я этого не знала в силу своего детского ума, что ли. Или я хотела продолжать в это верить, потому что это так красиво, это так было смешно, это так было понятно. Вы знаете, что, вот продолжая краем глаза одним словом тему про сыр. Сырный четверг у меня сегодня. Ну так, отчасти, местами, временами. Мои коллеги, я вот сейчас их всех спросила, все знают. Одна я, оказывается, не знала. Я продолжала верить о том, что мыши любят сыр. Наверное, потому что много мультиков смотрела. Помните Рокки из Чип и Дейла, который сразу сыр, и усы у него так это тринь-тинь-тинь-тринь-тинь. А оказывается, нет. Биологи доказали, что мыши вообще равнодушны к сыру. Они, оказывается, любят зернышки, какие-то там фрукты, сладости. А от резкого запаха сыра у них вообще кружится голова, понимаете? А я думаю, а как же Том и Джерри? Да. А Дмитрий Давыдов еще и вообще решил меня добить и сказал, что ежики яблоки на спине не носят на своих иголках. Вот эти вот все детские картинки. Ежик и яблоко на спине. Все, понимаете? Мой детский мир, мои детские установки рухнули прямо сейчас. Даже не знаю, что еще можно сказать. А вот что надо сказать. Не кладите сыр в мышеловке, кладите туда шоколадку, а сыр сами ешьте. Ну, хотя бы какая-то польза от этого, да?
1: Да.
0: Вот. Что у нас далее? Немного времени остается до игры для истинных меломанов, друзья. Кто не знал про сыр? Ну-ка, сознавайтесь. А то я одна только призналась, получается, такая честная, сижу сегодня, а вы нет. Так вот, продолжает нашу музыкальную программу Boys Band из Южной Кореи. И это группа под названием The Rose. Это, знаете, такая, ну, что-то среднее, Savage Garden, U2. Ну, вот что-то такое. Сейчас послушаете их композицию, Небула называется она, и поймете, что что-то в ней такое есть похожее. Но сразу после казахского языка.
2: Таңертең утром. Таңертең күн жылы болды, утром было тепло. Таңертең утром. Күн жылы болды, было тепло. Таңертең күн жылы болды. Таңертең утром. Күн жылы болды, было тепло. Таңертең күн жылы болды.
3: Учим казахский язык.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8:32 в стране. Ну что, друзья, поиграем? Задача простейшая. Послушать, узнать, позвонить по номеру 8-771-202-1006, назвать исполнителя или название песни, или спеть ее. И, собственно говоря, стать победителем. Внести свое имя в нашу летопись игроков-победителей этапного такого... поэтапного момента. Ну и, собственно говоря, претендовать на главный приз месяца июня. Мы в этом месяце разыгрываем... Да что ж я все не успеваю сфотографировать. Мы разыгрываем глюкометр. Это для здоровья. Друзья мои, знаете ли, сахар, он нестабилен нынче. Вот. И удивительная сумочка для телефона. Это сейчас такой тренд. Она плетена из веревки. Но надо будет сфотографировать просто и выложить в Инстаграм на нашу страницу. Я все забываю это сделать. Руки не доходят. Очень такого красивого серого цвета. Естественно, это ручная работа от нашей гости Аннушки, которая была у нас на прошлой неделе. Вот. Это достанется победителю по итогам месяца июня. Может быть, к этому еще что-нибудь добавим, потому что у нас гости будут приходить в течение этого месяца на наш проект по пятницам. Но надо чуть-чуть постараться, как вы поняли. Надо постараться. Надо постараться. Надо звонить настойчиво, играть, потому что вот сегодня поступило сообщение с каким... Я так поняла, что это какой-то ответ на какую-то викторину. Я переспросила нашего... ну, кто вот, абонента, а мне говорит: ой, извините, я не на то радио написала. Видите, понимаете, люди с утра играют, стараются всякими путями доставлять себе удовольствие и разнообразить жизнь. Это правильно. Так, что сказать про сегодняшнюю композицию? А нечего мне сказать. Знаете ли что? Вот давайте проверять, как вы внимательно слушаете наше радио. Ничего подсказывать не буду. Если вдруг возникнут сложности, да, не возникнут, во что я очень даже сильно верю. Тогда просто звоните и называйте, кто это и что это. Желаю всем удачи. Надеюсь, что все готовы для того, чтобы спокойненько, в спокойной обстановке прослушать эти 30 секунд перевернутой композиции и тут же позвонить и дать мне правильный ответ. Ну, тогда слушаем.

0: А вот, да. Вот уже все и прозвучало. Я даже микрофон не выключала. Так молча сидела. Так это рот скотчиком залепила. И сидела, слушала. Вот, друзья мои. Не единожды эта композиция звучала в нашем эфире. Жду ваших звонков по номеру 8-771-202-1006. Прям свежачок это. Прям свежачок, свежачок. Да уже, знаете ли, и такой свежачок, который отметился в музыкальной, скажем, в музыкальном мире другого континента. Ну, как-то да. Вот такая подсказка вам. Исполнители молодцы. Исполнители молодцы. Да, не дают о себе забыть, напротив, напомнили о себе и сейчас покоряют планету Земля своим творчеством, да, своим подходом к творчеству и своей музыкой. Что, нет версий, нет вариантов? Ага, есть! Как всегда, на выручку спешит не Чип и Дейл, а Михаил Великий. Алло!
1: Доброе утро!
0: Доброе, доброе. Оно правда доброе?
1: Да, конечно. Какое же оно еще может быть? Вместе с вами только добрые, позитивные и солнечные, как сегодняшний день.
0: Хорошо-то как! Прям вот бальзам на душу-то. Вот прям...
1: Бездождливый, беспасмурный, но и безрадужный. А радуги сегодня не обещают, наверное.
0: Да зачем вам эта радуга, скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, красиво, красиво наблюдать.
0: Красиво, хорошее слово. Да.
1: Люблю наблюдать за красотой.
0: Угу. Что сегодня понаблюдали?
1: Сегодня, ну, пока вот солнышко, ветерок и замечательную погодку.
0: Да, хорошо, свежо пока, хорошо, замечательно. Так, какие планы, чем занимаетесь на работе, на работу?
1: Двигаюсь, да, в сторону работы. Вот, решил припарковаться и все-таки попытать счастье.
0: Ну, давайте, попытайтесь, Михаил, попытайтесь.
1: Ну, могу только предположить, что это одна из ваших любимых корейских групп, BTS.
0: Моих любимых?
1: Ну да, вы так часто о них говорите, что, наверное, да.
0: Потому что...
1: Ну, не моих точно, давайте будем так, буду честен.
0: Вот, правильно.
1: Хотя, вы знаете, прочитал недавно такой факт, что на открытии чемпионата мира в этом году будут выступать помимо Мадонны и Шакиры, ну, еще и группа BTS.
0: Да, они еще в 22-м году пели. В 22-м году на открытии чемпионата они тоже пели, как выяснилось. Или один из вокалистов там что-то пел про мечту. Да, будут. Их сейчас как и в хвост, и в гриву используют по полной программе, потому что они на пике, конечно, популярности.
1: Ну да, видимо, действительно так. Но обычно это... только Шакира.
0: Угу. Да,
1: и
0: да,
1: еще
0: да.
1: И Мадонна, а тут еще и BTS.
0: Да.
1: Ну, значит, да, действительно. Очень да. Популярные
0: очень
1: мальчишки.
0: Мальчишки молодцы. Ну там уже как мальчишки, им всем по тридцатник. Мальчишки,
1: они... ну, не знаю, они все выглядят как мальчишки.
0: А выглядят, да, вот это тоже феномен. И надо сказать, что вообще, я считаю, вот почему обратила внимание, потому что действительно их творчество – это вот феномен, который пока... Ну, я-то внутри понимаю, но ясности пока нет. Как сформулирую, я пойму, почему они покоряют сердца и набирают популярность. Чем же они так всех берут? Действительно это...
1: Ну, не знаю, да.
0: Ну, вот это надо, видимо, посмотреть концерт, тогда поймем. Ну, и вообще, вы же мальчик, чтобы смотреть на таких мальчиков. Там тетеньки, тетечки, такие, как я, смотрят. Ну, я нет, конечно, я на концерт не поеду в жизнь туда. Это дорого. А вон Бузова была, кто-то там только не был, уже все смотрели. А, нет, Сергей Брунов ездил на другой концерт. Ну да ладно. Все.
1: Ну и правильно, нечего им там делать.
0: Абсолютно правильная версия. Это BTS. И песня называется «Swim». Эта песня была на American Music Awards признана песней «Лето». Да, и клип у них прикольный на нее, и вот, собственно говоря...
1: Ну, вот видите, да, все-таки вы следите за этой группой. Да. Я не такой знаток данного направления.
0: Не особо. Немного знаю, но так получается, что попадается, и как явление, пока оно меня пока интересует. Пока не пойму, не успокоюсь. Кому привет, Михаил?
1: Вам привет огромный.
0: Спасибо.
1: Дмитрию, всем радиослушателям, тем, кто меня узнал, тем... знакомым, родным, близким, коллегам по работе. Всем огромный привет. Хорошего дня. Всем слушателям вашим.
0: Спасибо.
1: Замечательным, позитивным, кто участвует, звонит. и так далее.
0: Ну, вот классно, хоть с кем-то поговорила, а то сижу тут одна в микрофон что-то бубню, а то хоть вот с живым человеком пообщалась. Спасибо большое.
1: Не говорите, взаимно.
0: Спасибо, Михаил.
1: Все, до свидания.
0: До свидания. Ну что, песня разгадана, это действительно группа BTS? Ага. Слушают и даже подмечают, что, видите ли, моя любимая. Кто-то там комментарии шлет. Сейчас давайте посмотрим, что там. Так. Здесь просто прислали сообщение. Ну, как-то вот о себе, как бы... Ага. Дмитрий прислал песню. Аслан что-то написал, удалил. Видимо, что-то, может быть, неверное. А, вот голосовой. Ну, в общем, сообщения идут. Это... Сейчас буду разбираться с ними, пока вы будете слушать композицию группы BTS Swim, который разгадал-таки, понимаете, сорвал маску тайны. Михаил Великий, чем самым внес свое имя в нашу летопись победителей игры Кирим-Ирем и теперь предоставляет возможность послушать эту композицию в нормальном виде всем нашим радиослушателям.

Варенье Иманбека в нашей музыкальной программе. 8.49. Друзья, вот вам бывает когда-нибудь за кого-нибудь обидно? Вот сейчас опять нарвалась на информацию, прям, ну, не то, что на информацию, а вот, ну, скажем, муссируя в своей голове эту тему сыра в поисках чего-то интересного, вдруг мысль такая появилась. Вот мне стало за колбасу обидно. Ну, согласитесь, что самый вкусный бутерброд – это с маслом, с колбасой и с сыром, да? Ну вот почему, вот если сыр с плесенью, то это элитно, это дорого. В каких-нибудь ресторанах подается под музыку, там, классическую, прям выносит. Вот посмотрите, почувствуйте, проникнитесь, заплатите там бешеные деньги. А если докторская колбаса с плесенью? Это значит, выбросьте немедленно, все, пропало. Ну, конечно, горькое, ну, обидно, что пропало, но тем не менее, то есть все. Но ведь обидно же, да, прям обидно за колбасу. И это к чему? А это к тому, что не надо искать логики сейчас в том, что я говорю. Просто улыбайтесь и наслаждайтесь днем. Хотя просто разговор о еде начинает выработку слюны. Вот, сейчас я буду с этим бороться. И вообще надо как-то следить за собой. Как нехорошо. Наверное, это неправильно для утреннего эфира. Слежу за собой вместе с группой «Кино», которая звучит в нашей программе не случайно, а по просьбе нашего радиослушателя Дмитрия. Да, именно по его просьбе эта песня в нашем эфире.

шутками, а группа «Кино», благодаря заявке нашего Дмитрия, радиослушателя, напомнила о том, как жизнь хрупка, и, по сути, не знаю, не помню, кто сказал, что каждый день мы проживаем, шагая по лезвию ножа. Да, действительно, все сложно, посему надо ценить, наверное, как раз еще больше каждое мгновение, все, что с нами происходит. И, наверное, у каждого человека на этой планете должно быть место, где он может хотя бы на время забыть об осторожности и позволить себе быть самим собой, не опасаясь ничего и никого. Мы с вами, друзья, тем временем выходим на финишную прямую этого музыкального часа. Еще раз хочу обратиться к Максату, который вышел на связь в WhatsApp. Я рада, что вы с нами. Как отдыхается? Напишите, как вам? Как вам слушается в такой обстановке наше радио? Ну и, конечно же, ждем вас за подарком. Обещанная жилетка за выигрыш ПСЖ здесь у нас в студии ждет вас. Так, ну а всех наших радиослушателей ждет замечательная песня, одна из последних в исполнении Лолиты и Мавик. Называется она «Журналистка». Да, недавно завирусилась. Ну, как вы понимаете, Лолита в последнее время. Ну, она, в принципе, вообще в своем творчестве старается какую-то актуалочку привнести. Ну, естественно, сейчас журналисты, особенно, ну, звезды всегда под прицелом глаз и пера журналистов, поэтому, конечно, для них это актуально, наболевше. Поэтому, наверное, и эта песня появилась не случайно. И именно ее попросил включить нашу музыкальную программу Михаил Великий. Вот она и поставит точку в этом часе. А мы встречаемся уже в следующем, где я продолжу собирать ваши сообщения на программу «Кто сегодня молодец», которая выйдет в 9:30.

у них закончились, то ли батарейка. 21 Pilots открыли нашу музыкальную программу с песней Right. 9 часов и 3 минуты в стране, а моя батарейка еще не закончилась. У меня еще целый час присутствия здесь, в студии, для того, чтобы вас сопровождать в новый день. 4 июня, четверг. Ну, как-то вот лето наступило, нежданно-негаданно, то ли непонятно. Оно так плавно из весны перешло в еще худшую весну. Но, тем не менее, уже плюс 16 за окном, и прежние плюс 24 нам синоптики по-прежнему обещают. И это хорошо. Небушка голубое, ветер 7 метров в секунду, снова северо-западный, то есть как-то он там, не знаю, не особо расходится, не хочет поворачиваться, знаете ли, какой-то у него сегодня свой путь. Ну, дует себе и пусть дует. Вот, поют ветра и пусть себе поют. У нас есть кому петь на нашей радиоволне и кого приветствовать, кто настроен на 106 FM. Меня зовут Елена Левитан. Еще один час дежурства. Продолжаю принимать ваши сообщения на программу «Кто сегодня молодец». Выйдет она в 9:30. Максат пообещал прийти за подарками. Это радует. То есть все стабильно, все и правильно, друзья мои. Двигаемся вперед. Понятное дело, что у кого-то на один день приблизился отпуск, какие-то путешествия. Ну, потому что, как ни крутите, все равно лето самое теплое время года, и его надо использовать по максимуму. Не знаю, что там с огородниками, как у вас там обстоят дела. Если у кого-то что-то произрастает, то сообщайте, как оно там, или об этом нельзя говорить. Я же сегодня устроила сырный четверг, и поэтому не могу не сказать вам, друзья, следующее. Оказывается, сыр – это самый похищаемый продукт в мире. Да. Статистика, сухая статистика, говорит, что около 4% всего производимого в мире сыра крадут из магазинов и складов. Существуют даже целые подпольные синдикаты, которые перепродают элитные сорта на черном рынке. Ну, элитные. Ну, и не элитные, я думаю, тоже подворовывают. Ну, как-то так, понимаете? Необычный продукт, честное слово. Так, хотела сказать, взяла, как украла. Да нет же, нет, мы ничего криминального совершать не будем. Напротив, я, пожалуй, сообщу вам открыто, что далее у нас группа «Русский размер», Серик Ибрагимов, «Бустерео» и много чего еще интересного. Что-то новенькое тоже прозвучит, чего я там нарыла на просторах интернета для вас, чтобы разнообразить сегодняшнее утро, чтобы оно хотя бы чем-то как-то отличалось от всех предыдущих утр нашей с вами жизни. Ну, а чтобы на самом деле еще чем-то этот день отличился, во-первых, не забудьте прислать свое сообщение нам на WhatsApp, на программу «Кто сегодня молодец», поделитесь радостью. Вспомните, может, у кого-то сегодня день рождения или какой-то повод для радости. Разделим его с радостью, озвучу все, что к нам прилетит на WhatsApp. Ну и да, друзья мои, двигаемся вперед и не останавливаемся, потому что, ну и солнце уже высоко. Знаете ли, оно летом как-то быстро поднимается ввысь. Нам надо поспевать, так что летим, не идем, не едем, а даже летим.

обещанное мной чуть ранее прозвучало в нашем эфире. 9.18 в стране и по-прежнему четверг. Ну, а следом пойдет пятница, а там уже и снова выходные. Делай, что хочу. Друзья мои, вот когда вы делаете, что хотите, скажите, вы пользуетесь искусственным интеллектом? Ну-ка, поднимите руки, кто прежде чем даже записаться к врачу, сначала заглядывает, переписывает все свои симптомы и думает, что искусственный интеллект поможет вам, и вы избежите посещения специалиста. Ну, да, такая тенденция существует, и это следует из разговоров с врачами, с которыми я общаюсь в нашей компании. Да, и все ведь очень многое зависит от того, как правильно вы ставите задачу даже в искусственном интеллекте. Ставите правильно вопрос, формулируете его, уточняете всякие мелочи и детали. Этому тоже нужно, нужно уметь. Но это другой вопрос. Вообще тема, вот знаете, доверять ему, вот этому ИИ, она все чаще и чаще всплывает. И очень жаль, конечно, обижаются и специалисты в разных областях, не только лечащие врачи. Но и в других областях тоже. Вот думают, ну все, сами можем. Да, раньше все обращались на другие соцсети, чтобы посмотреть, как что сделать. Но там хотя бы полезное, то есть конкретно мастер что-то показывает, снимает, как там поменять что-то там внутренности унитаза. А когда касается здоровья, лучше, конечно, не шутить. Тут просто историю, вот, ну, собственно говоря, для примера опубликовали. Значит, где это было? Ну, это в Китае. В Китае, конечно. Молодые родители, вот что значит, нет бабушек и дедушек, хотя почему нет? Наверняка есть, но вот решили проявить самостоятельность, что ли. Молодые родители то и дело спрашивали советы у ИИ по поводу, значит, вот обращения со своим детенышем. Неопытные мама и папа доверились указаниям, значит, и вскоре начали переживать, что их младенец постоянно плачет. Ой, терпели, и все-таки отправились с малышом к доктору. А врач, собственно говоря, так это, без особого труда, определил причину этих вечных слез. И знаете, в чем была беда? В чем была проблема? Ребенок просто не доедал, так как по совету искусственного интеллекта родители давали ему слишком мало молока. То есть, возможно, он на искусственном вскармливании... Как уж они там спросили, я не знаю, может быть, они там про котенка написали. Ну, в общем, доктор велел увеличить порцию детского питания, плюс рекомендовал родителям не особенно увлекаться общением с искусственным интеллектом. Понимаете? Ну вот, вот да. Чтобы вот избежать каких-либо серьезных последствий, друзья мои, ну, давайте не будем забывать, что есть люди, которые учатся много-много лет, и на базе их знаний вот это все вносится туда. Человеческий фактор, то есть все создано человеком, вот, и мы созданы человеками. Так что давайте не будем забывать про человеков, которые знают лучше, больше и, конечно же, всегда помогут. Но это так. Вскользь. К сыру это вообще не имеет никакого отношения. Ну и неважно. Главное к тому, что да. Умейте, если уж обращаетесь, формулируйте свои мысли и запросы правильно. А если вдруг что не так, знаете что? Скупой платит дважды, а со здоровьем шутить нельзя. Вообще никакой логики в моей речи, но это тем и прекраснее. Зато у меня есть логика в нашей музыкальной программе. Вот сейчас вот немного так, оп, что-то поразмыслили, какие-то мыслишки появились, закинули, и потом так, о! И прям такой, знаете, фонтан энергетический от Basic Element, который продолжает нашу музыкальную программу. Прям вот, о! И в пляс, прям в пляс. И сразу все дурные мысли, и даже искусственный интеллект не надо. Все будет хорошо, кто с нами. Чувствуете? Набираем энергию. Сейчас будем взрываться.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Пришла пора передавать поздравления и приветы в нашей постоянной рубрике «Кто сегодня молодец?». Спасибо всем, кто присылает сообщения. А поскольку сегодня в большой семье акционерного общества «Талап» нет новорожденных, так скажем, именинников, юбиляров, сразу перехожу к сообщениям, которые пришли к нам на WhatsApp. А вот тут, кстати, как раз дней рождения немало, ну, если в общей картине это считать. Сегодня, напомню, 4 июня. И вот что у нас сегодня здесь есть. Доброе утро! Передаем большой привет и поздравления с днем рождения нашей дорогой мамочке и бабушке Алтынай Саматовне. Мамочка, живи долго, нам на радость. Будь здорова, не болей никогда. Пусть на душе будет тепло и радостно. Спасибо за твою заботу. Мы тебя очень любим. С уважением, семья Утигалиевых. Здравствуйте! Поздравляем нашего друга Каната с 30-летием! Желаем крепкого здоровья, удачи во всех делах и семейного благополучия! С наилучшими пожеланиями Нуркаевы! Вот так подписались. Это прекрасное поздравление. Я надеюсь, что сейчас Канат слышит. 30 лет. Прекрасный возраст. Так, так, так, так. Хотим поздравить с днем рождения нашу дорогую Шнар. Оставайся всегда такой же позитивной, яркой и отзывчивой. Пусть этот день подарит тебе море улыбок. С твоим Новым годом. Алия, Салта и Динара. Вот так. Вот такое поздравление, к которому, естественно, Радио ОК присоединяется. Передайте большой привет моему другу Нурлану. Отличного тебе дня, хорошего настроения. И пусть все задуманное сегодня обязательно получится. Сообщение от Мурата меня интересует. Да что ж вы сегодня задумали-то такое? На самом деле, если есть что, есть планы, цели, пусть они будут достигнуты. И все задуманное исполнится и получится. Ах! Добрейшего денечка! Передаю привет своей подруге Жанаре. Пусть день пройдет легко и на позитиве. Побольше тебе улыбок и отличного настроения. Сообщение от Осель для Жанары пришло. Вот такое. Доброго денечка! И вам! И еще одно сообщение. Здравствуйте. Хотим сегодня передать привет и поздравить с днем рождения нашу любимую маму Кенже Бахаджановну. Мамуля, родная наша, главное, не болей. Радуй нас своей улыбкой. Мы тебя все очень сильно любим. Твои дети, внуки и семья Джумагалиевых. Ну что, друзья, согласитесь, даже это немало. для того, чтобы понять, что у кого-то сегодня большой праздник, который объединит еще больше людей. И это вот атмосфера любви, близости, доброжелательности, она, конечно же, создаст атмосферу еще большей радости и счастья для большего количества людей. Пусть это распространяется на всех нас. По традиции, те, кто не получил персонального привета, ловите его от меня и радиостанции «Окей». Всем привет, где бы вы нас не слушали, что бы вы в данный момент не делали. Я знаю, что нас слушают и в транспорте, и в магазинах, и в офисах. Поэтому, конечно, друзья мои, пусть все, чем вы занимаетесь, приносит вам удовлетворение, радость. Все, что происходит с вами, конечно же, дарит только позитивные и хорошие эмоции. Все тому благоволит. Это наш с вами день, который надо прожить ярко, незабываемо. Ну и, конечно же, не забывать, вот знаете, так вот просто говорить: «Привет, лес! Привет, человек! Привет, там, собака! Привет, дом! Привет своей машине!» Группа «Добро» продолжает нашу музыкальную программу песней «Море». Привет, кстати. Вот хотите в отпуск на море, хотите в горы? Надо сейчас, прямо сейчас сказать. Море, привет! Горы, привет! Лес, привет! Озеро, привет! Трава, привет! Цветы, привет! Что там еще интересного? Вот, передавайте приветы всему тому, чего хотите увидеть в своей жизни этим летом. И на самом деле, может быть, оно все это и произойдет, и вы на самом деле это скажете, когда все это перед собой увидите. Ну что, на этом программа «Кто сегодня молодец» заканчивается, а мы с вами просто двигаемся вперед.

в нашей музыкальной программе в 9.50. Друзья мои, ну что, заканчивая сырный четверг, сломаю логику окончательно и бесповоротно, расскажу вам про банан. Так, Макс, сообщаю вам, я не знаю, если вы сейчас слышите меня по радио, то до 17.00 ждите к нас, ждем вас с радостью. Сейчас даже напишу сообщение, так. Угу. Ну, все у меня сегодня логично. Значит так, да, сырный четверг, заканчиваю информацию про банан. Непростой банан, дорогой банан. Может быть, кто-то помнит, потому что мы, по-моему, об этом рассказывали, касаясь современного искусства. Есть такой... знаменитый «Банан на скотче». Это работа Маурицио Кателлана. В свое время, в 2019 году, он представил вот просто банан к стенке, приклеенный скотчем. В Майами. Да, на какой-то ярмарке, арт-ярмарке. Вот. И там, между прочим, вот как раз информация была про то, что его продали за десятки тысяч долларов. После этого работа стала вирусной, и, естественно, все музеи, центры современного искусства, ну, стали, скажем, дублировать, проявили интерес вот этому концептуальному, так называемому, искусству, вот, и, значит, стали его выставлять. Сложности-то никакой. А, нет, есть сложность в сохранности. В сохранности, я имею в виду, банан же скоропостер, портящийся продукт, это настоящий банан, то есть не слепленный там из папье-маше или там из серебра, золота. Нет, обыкновенный банан и скотч обыкновенный. Так вот, откуда не ждали пришла новость? Откуда не ждали? 30 мая, вот, текущего года, в Центре современного искусства Помпиду Мец, это во Франции,

Вот этот самый банан, который у них там приклеенный к стене висел, пропал. Понимаете? Не в смысле испортился. Его меняют там каждые сколько-то дней. Его украли, понимаете? На следующий день музей сообщил о произошедшем в полицию. Исчезнувший банан заменили новым. Он является частью провокационного произведения «Комедиант». Вот, поэтому, конечно, они не могли... как так? Пропал. Вот, и в 25-м году, кстати, там же, по-моему, в музее кто-то взял, оторвал этот банан и съел. Вот, ну, тогда музей не стал подавать в полицию на посетителя. Ну, а в этот раз дела обстоят гораздо серьезнее. Руководство Музея современного искусства заявило, что произошедшее является неуважением к произведению искусства. Понимаете? Вот так. А я вот все думаю, вот у меня дети в детстве не рисовали на обоях и там ничего не клеили. А мы в свое время постарались родителям доставить радости в обновлении обоев и ремонта. Но вот тем не менее, посмотрите, пожалуйста, может быть, где-то у вас фрагмент какого-то современного искусства присутствует в интерьере вашего дома. А может быть, и что-то на скотч приклеено. А, кстати, у нас на скотч столько всего приклеено. Надо посмотреть на это по другим углом. Ну, вот как-то так. Нелогично. Сегодня прошло мое утро и заканчивается мое утреннее дежурство. Ну, наверное, потому что логичным будет продолжение, вернее, начало нового дежурства уже завтра утром. Я надеюсь, что смогла развлечь вас как смогла. Вы все улыбаетесь, пребываете в хорошем настроении. Кстати, банан захотелось. Пойти в музей, что ли, сходить? Интересно, у нас есть? Вот Михаил пишет, у нас галерея, а не квартира. Вот, счастливые люди. Понимаете, искусство, оно да, оно вот так, оно проникает. Ты его в окно, оно в дверь. Ты его в дверь, оно на обои. Не на обои, так еще куда-то. Под стол, я помню, с обратной стороны я залазила под стол, и там что-то помадой рисовала. Ну, мне казалось, что как-то скатерть снаружи неинтересно. Надо, чтобы изнутри было красиво. Поэтому, друзья мои, я вам желаю отличного продолжения дня. Логичного, нелогичного. Главное, радостного, солнечного. Несмотря ни на погоду, ни на все, что там происходит в мире. Пусть главное у вас на душе будет светло, радостно, тепло и хорошо. Всегда будьте на 106 FM, и настроение у вас будет в таком же процентаже. Берегите себя. До нашей новой с вами встречи уже завтра утром в 7 утра. С вами была Елена Левитан. Всем пока.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
5: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ.

Saddle.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
5: Окей,
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: және 50-65-93 талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» – здесь ценят людей.
2: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 номеріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда «Дому» открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда «Дому» во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства «Дому», Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
4: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

Это сон, приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль. Взгляд твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл.

0: Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
2: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
4: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металл Инвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест». 241-300.
4: «Металл Инвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: Радио ОК. Места не для...

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» начинается.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио ОК и магазин Хэнди представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Metal Invest.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Metal Invest. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Metal Invest. 241-300.
4: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жаңалықты бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК
3: радио сэ сенім жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 176 41 06.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: При прыжке с парашютом есть большая вероятность травмировать и даже сломать ногу. Ведь человек падает с раскрытым куполом парашюта со скоростью около 8 метров в секунду.
0: Между прочим. Радио «Окей». Место не для грусти.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: айтпақшы.
1: Киттердің жүрегі минутына 9 рет соғады.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей. Радио ОК на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэ. Сенем жеребнем, жиелегенде. Радио ОК, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
5: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Сіздермен бірге болған Әлішер Қасымұлы және Йоке радиосы. Келесі кездескенше үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар, достар.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на частоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ.

0: Ой, Калай, жақсы.
1: Ничего нормально.
0: Эй, что такое?
2: Равнаем тұрмын ба?
3: Как всегда.
0: Куда не пойду? Ага, мама, смотри, life is beautiful.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Места нет для грусти.
3: 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. Барбара Стрейсен.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. «Окей» – радио «Окей» – место не для грусти.

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.